невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя.

хочешь как лучше, но... Ну и Филу Коллинзу в свое время досталось. После релиза эта песня столкнулась с большой критикой. Фил думал привлечь внимание к проблеме, а привлек внимание хейтеров к себе. Некоторые обвиняли его в том, что он явно не бедный музыкант, не имеет права петь о бедных и спекулировать на чужой боли. Уж эти критики столицы. 3:19 на Ретро FM приближаются веселые ребята и...

mundo sabe que moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Time. Точное московское. 3:34. Сколько лет прошло, потребовалось, чтобы фамилия семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера стала официальным нарицательным в русском языке. Все. Признали слово, внесли в словарь, и теперь так можно смело называть лихача, водителя, который любит быструю езду. Мы же с вами в целом как-то не тормозим, что ли, движемся вперед из песни на Ретро FM песнями Depeche Mode и Игоря Корнелюка на ближайшее будущее.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM Санремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo 12+.

Не все в курсе, что No Mercy не первые исполнители этой истории. Изначально трек был записан за год до них командой La Bouche. И не просто так затем произошла эта передача из рук в руки, скажем так. Потому что в исполнении La Bouche песня прошла почти незамеченной, но великий и скандальный продюсер... Так, не помню имя, фамилию его, но он заметил, он знал, что это хит-хитяра, и не подвело его предчувствие. В столице 3 часа 49 минут, на Ретро-ФМ до финала этого часа о себе напомнит Пупа.

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Раз-два. Нет праздничных событий, которые выпали и выпадают каждый год на 6 сентября. Поболее будет. Но про два отмечательных повода точно расскажу. Сегодня официально Международный день нефтяника, Международный день рыжих. Перец, будьте в курсе. Точно, столичная, 20 минут 5-го. На Ретро-ФМ скоро услышим Роксет и команду Хай-Фай.

0: Можно сказать, со свистом пролетело лето. Некоторые, судя по новостям, вспоминают его хорошим, теплым словом. Причем буквально назвав минувшее лето в России самым теплым за всю историю наблюдений. Если в Москве и Питере температурные показатели в целом соответствовали норме, ничего такого неожиданного, необычного, то на Урале и в Сибири были зафиксированы аномальные показатели, рекордные плюсы. В столице 4 часа 34 минуты, плюс-минус несколько минут ожидания, услышим Криса Нормана на Ретро FM.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

За 20 лет многое, конечно, может поменяться. Даже среди историй, проверенных временем, станет больше капел. Продолжаем с вами отдыхать именно под такие хиты, песни, проверенные годами на Retro FM. Скоро услышим частичку творчества Бонни М. В столице 4 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

точнее, есть такая закономерность. Это композиция Бонни Тайлер. Регулярно взлетает в чартах и стриминговых сервисах во время солнечных затмений. По всему миру она стала главным космическим саундтреком современности, деля эту популярность дни затмений разве что с треком «Эклипс» от группы Pink Floyd. Ответа на вопрос, почему так происходит, почему именно такой выбор, ну не ждите, не отвечу. Лучше расскажу, кто как минимум впереди на Ретро-ФМ. Это Бон Джови, и также скоро услышим песню из «Кавказской пленницы». В столице 5 часов 20 минут.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды

Как-то попадалось видео, где Джона Бон Джови... Что его? Он находится на свадебном торжестве в виде обычного гостя. И что же необычного могло произойти с ним? Его попросили спеть эту историю, оторвали от тарелки. Он, конечно, это сделал, но прям на лице читалось. Ну, ё-моё, дайте отдохнуть спокойно. Мы же с вами спокойно, нет, продолжаем отдыхать вместе. Ретро FM — это хиты Альбана, Рамина Пауэр и Жени Белоусова на ближайшее. В столице 5 часов 35 минут.

0: Мудрецы сказали, подметили про имена. Как корабль назовешь, так на нем и напишут. Немного так себе юмор. Нисворс, наш отдых. Ладно, меньше слов, больше проверенных временем историй. На Ретро FM. Скоро услышим что-то от Blue System, что-то от коллектива «Здравствуй, песня». Столица 5 часов 49 минут.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

поднялся быстрый кречет. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

0: конце 70-х Умберто Тоци познакомил с ней, с Глорией, всю Европу, а с миром у нее отношения сложились лишь через несколько лет, когда американская певица Лора Бренниган записала свою англоязычную кавер-версию. Жюри престижной премии Грэмми напряглянулось, но дело ограничилось лишь только номинацией. Это очень даже неплохо. Скромно говоря. В столице 6 часов 19 минут на Retro FM. В самые ближайшие минуты услышимся, музыкально пересечемся с Дмитрием Маликовым.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: До того, как школьники отправились на первые выходные нового учебного года 2026-2027, ребят, девчат спросили, с какого возраста, по их мнению, человек становится пожилым. Что сказать, томить не буду, конечно. Ответы всех плюс-минус одинаковые, пожилые. Это все, кому слегка за 30. Такие дела, неожиданно, конечно, в столице. Тем временем 6 часов 35 минут. На Retro FM скоро услышим Ким Уайлд и Кардиганс.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
6: Больше сделок.
5: Квартиры от агентства «Статус».
6: Строительство загородных домов от честного застройщика.
5: Складывайте возможности, умножайте доход.
6: Приглашаем к сотрудничеству.
5: 249-1909. 249-1909.
7: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

все сильнее углубляемся в это воскресенье. Столица, сколько? 6 часов 48 минут. Продолжаем с вами отдыхать, ну или делать все, что делается. Крис Дебург и Адриана Челентано в любом случае скоро нас музыкально поддержат на Ретро-ФМ. Ожидаем их.

0: когда-то народ интересовал значение полифонии у телефона, чтобы поставить на звонок более похожую на оригинал мелодию. Ну а сейчас, даже не помню, когда в последний раз что-то включал звук у гаджета, все на беззвучном, да на беззвучном. Но в моем случае компенсирую все звуки, всю музыку прослушиванием больших и громких хитов на все времена здесь, на РПМ. В столице 7 часов 20 минут. Скоро услышим Самоцветов и Энрике Иглесиаса. Не впереди.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

Имя Майкл на наш лад, звучащее как Михаил. Ну, не такой уж и Бетс, плохой вариант. Думаю, в очередной раз можно поздравить тезку Майкла. Мы все его прекрасно знаем. Михаила Путинского. Про него говорил со званием народного артиста. Можно поздравить. Указ о присвоении ему такого почетного звания был подписан 3 сентября. Так, календарь, если что, не трогаем. Остаемся на актуальной дате. 6-е — это выходное, в отличие от прошедшего 3-го. В целом, продолжаем нескучно отдыхать вместе. В столице 7 часов практически 36 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим «Саваш».

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

Что-что, я совсем не лав, не люблю долгие прощания. Прощаться, если что, уже нужно. Ровно 8 по Москве, встречайте на Ретро FM Андрея Мареева. Подходите. А до этого музыкально можете смело рассчитывать на рок-сет и синюю птицу. Все рассказал, доложил, убегаю. Меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне.

0: вот нам не все равно, друзья, в каком настроении вы проснулись и в каком настроении начинаете свое утро. Да что уж там, давайте замахнемся на день воскресный. Кстати говоря, в Москве 8 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вас поприветствовать и пожелать вам отличного настроения с утра пораньше. Давайте узнаем, что интересного нам этот день приготовил с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, теперь конкретика. Сегодня 6 сентября, воскресенье. Есть риск вспышек раздражения или стремления все контролировать. А вы все это переформатируете в заботу об окружающих. Овны, помните, правила не всегда удобны, но они защищают от хаоса и проблем в будущем. Тельцы, вы можете столкнуться с колкостями в общении. Не отвечайте сразу, дайте себе время на подумать. Близнецы, позаботьтесь о своих ресурсах, особенно о питании. Раки, в течение дня будет ощущаться напряжение между желанием защищать свое и необходимостью уступать. Львы, вы можете позволить себе отойти от дел, побыть наедине с собой и насладиться заслуженным отдыхом. Девы, если вы наметили встречу с друзьями, проведите ее активно и не расстраивайтесь, если что-то не получится. Весы. Чтобы добиться целей, вам придется сделать выбор и отказаться от чего-то не столь нужного. Скорпионы, постарайтесь реагировать на происходящее более спокойно. Пустые эмоции только растратят ваши силы. Стрельцы, ваши действия будут эффективны, если вы сможете действовать по плану. Козероги, в отношениях с партнерами возможны разногласия. Помните, договориться можно только в спокойном состоянии. Водолеи, постарайтесь сделать сегодня максимум бытовых дел, чтобы они не тревожили вас в будни. Ну и рыбы, направьте энергию детей в созидательное русло. Например, дайте им физическую нагрузку.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Много кто может буги всю ночь напролет, но для этого нужен как бы еще один человек, как минимум, потому что буги, он же буги-вуги, танец парный, друзья, как и многое в нашей жизни. Дуэт Баккара на Ретро-ФМ, 8 часов и 20 минут. Доброго утра всем, и тем, кто может буги, и тем, кто не очень может, тем, кто только проснулся, тем, кто уже давно на ногах. Скоро группа Dire Straits и Катя Лель на Ретро-ФМ, а еще будет выпуск новостей.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях шоумен Сергей Белоголовцев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Сегодня в час дня.
1: Дорогие гости на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Казань. Сегодня в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Вечеринка. Ретро-ФМ.
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе. Каждый день
16: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
18: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Вот популярные музыканты с точки зрения неблагодарной публики. Группа Dire Straits на Retro FM. В 8:30 в столице. Что еще интересного в мире произошло к этому моменту, расскажет Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Андрей, доброе утро. Всех приветствую. Вчера вечером Владимир Путин принял в Кремле спецпосланников президента США Войтка и Кушнера. Встреча продлилась 3 часа и 10 минут. С российской стороны участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили урегулирование конфликта, экономику и возможные крупные взаимовыгодные проекты. Владимир Путин подтвердил доверие к Войтку и Кушнеру как посредникам, а также сообщил, что по просьбе Киева прекратил удары по украинской столице с полуночи 5 сентября на трое суток. В Госдуме напомнили о сроках оплаты с ЖКУ за август. Оплатить жилищно-коммунальные услуги за август необходимо не позднее 15 сентября включительно. С 1 марта текущего года срок оплаты коммунальных услуг изменился. Теперь платежи за жилое помещение и коммунальные услуги необходимо производить до 15 числа месяца, следующего за расчетным, тогда как ранее крайним сроком было 10 число. Юристы также напомнили, что жильцы могут потребовать перерасчет платежей, если услуга не была оказана или предоставлялась с нарушениями. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на 1000 рублей в день в следующем году, сообщает социальный фонд. В текущем году максимальная сумма составит 6827 рублей, в 2027 году 7860 рублей, а в 2028 8489 рублей. Рост связан с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов. Мошенники начали обманывать молодежь через сервисы знакомств. Злоумышленники активно используют игровые чаты и платформы для знакомств. Причем на последних общение ведется не с реальными людьми, а с автоматизированными программами, ботами, созданными с помощью искусственного интеллекта. Эти программы способны самостоятельно инициировать диалог и подталкивать жертву к крупным тратам или денежным переводам. И российская теннисистка Мира Андреева впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open. В третьем круге она обыграла чешку Николу Бортунькову со счетом 6-2, 7-6 и впервые в карьере вышла в четвертый круг. В 1/8 финала она сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой. Напомню, что в начале июня Андреева выиграла Ролан Гаррос, завоевав первый титул на турнире «Большого шлема». И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Андрей Мареев и ваша любимая музыка.

0: самые энергичные, самые драйвовые песни — это то, что написано в 80-х, 70-х, 80-х, ну и ближе к подобным датам, десятилетиям, друзья. Минувшие десятилетия вообще крайне благодатные на эту тему. Сисикечная Ретро FM в качестве музыкального наглядного подтверждения моей слегка запутанной фразы. 8 часов 35 минут в столице. Доброго всем утра. Совсем скоро услышим трио Арабески, Джо Кокера и мелодию из фильма «Начало» на Ретро FM.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
5: 12+.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554 20.

танцевали, веселились, потом утомились, конечно, легли спать и поутру проснулись в бодром состоянии духа. Вот так вот должно быть. Это, как говорится, танцевальная феерия здорового человека. А как у вас происходило, друзья? Трио «Арабеск» на Ретро-ФМ. 8 часов почти 50 минут. Совсем скоро услышим легендарного Роя Орбисона и Валерия Леонтьева на Ретро-ФМ.

0: Ну, полетели, значит, полетели. 9:07 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Рад поприветствовать вас, друзья, и пожелать вам доброго утра. Ну и прямо так вот с места в карьер. Можно сказать, только умывшись и даже еще чаю не испив, давайте погрузимся в глубины астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 6 сентября, воскресенье начинается, и есть риск вспышек раздражения или стремления все контролировать, но лучше направить на заботу об окружающих всю эту энергию. Овны, помните, правила не всегда удобны, но они защищают от хаоса и проблем в будущем, но в конце концов, не дураки же их придумывали. Тельцы, вы можете столкнуться с колкостями в общении, не отвечайте сразу, дайте себе время на подумать. Близнецы, позаботьтесь о своих ресурсах, особенно о питании. Раки. В течение дня будет ощущаться напряжение между желанием защищать свое и необходимостью уступать. Львы. Вы можете позволить себе отойти от дел, побыть наедине с собой и насладиться заслуженным отдыхом. Девы. Если вы наметили встречу с друзьями, проведите ее активно и не расстраивайтесь, что что-то не получится. Весы. Чтобы добиться целей, вам придется сделать выбор и отказаться от чего-то не столь нужного. Скорпионы, постарайтесь реагировать на происходящее более спокойно. Пустые эмоции только растратят силы. Стрельцы, ваши действия будут эффективны, если вы сможете действовать по плану. Козероги, в отношениях с партнерами вероятны разногласия. Помните, договориться можно только в спокойном состоянии. Водолеи. Постарайтесь сделать сегодня максимум бытовых дел, чтобы они не тревожили вас в будни. Рыбы. Направьте энергию детей в созидательное русло. Например, дайте им физическую нагрузку.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И ты превратишься в кого пожелаешь. Ну, если перед этим, конечно же, выспался, правильно позавтракал, выпил что там, чаю, кофе, ну и, конечно же, услышал любимую песню на Retro FM. Песня из мультфильма «В синем море, в белой пене». 9 часов и почти 20 минут. Доброго всем утра, друзья. Совсем скоро услышим Юрия Антонова и Таркана. Еще будут новости, не пропустите.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань. Сегодня в 17.00 для лиц старше 16 лет.
8: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем».
13: 16+.

0: Уорхаус вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro.

0: Я хочу, чтобы это лето не кончалось, но поздно, закончилось оно уже, осень вовсю. Только праздники скрашивают. С днем города, Москва. Вот так вот, друзья, находим плюсы во всем. Юрий Антонов на Ретро-ФМ. В Москве уже 9:30, самое время для новостей. Игорь Акулов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Андрей, приветствую. Всем доброе утро. Владимир Путин заявил, что грузопоток по Северному морскому пути должен вырасти до 70 миллионов тонн к 2030 году. В прошлом году по Севморпути было перевезено 37 миллионов тонн грузов, и к концу десятилетия ежегодный грузопоток должен увеличиться почти вдвое. Владимир Путин отметил, что новый терминал «Бухты Север» позволит нарастить объем грузоперевозок по этому маршруту. Развитие Севморпути является одним из приоритетных направлений для укрепления логистической независимости России. Генеральный консул России ведет интенсивный диалог с губернатором Шпицбергена по вопросу арестованного в Норвегии российского научно-исследовательского судна профессор Молчанов. Норвежская сторона выразила намерение оказать максимальное содействие выезду пассажиров судна в Россию. Размещением, питанием и медицинским обеспечением экипажей пассажиров занимается российская организация. Судно было арестовано по решению суда в рамках иска компании «Нафтогаз», и адвокаты будут обжаловать это решение. Более половины россиян не нашли отечественную альтернативу ушедшим зарубежным брендам. Это показало одно из исследований. 41% респондентов за последний год несколько раз покупали зарубежные товары, а 31% используют для этого сервисы доставки из-за границы. Наиболее востребованными оказались спортивные бренды и марки масс-маркета. Их полноценную замену назвать не смог никто из респондентов. По статистике, иностранные спортивные товары выбирают 33%, одежду 31%, а обувь 27%. Эксперты по ЖКХ рассказали, куда нужно жаловаться на шумных соседей. Обратиться можно в управляющую компанию или ТСЖ, которые имеют реестр жильцов. Однако они не могут предоставлять контакты третьим лицам из-за закона о персональных данных. Эксперты советуют написать заявление в управляющую организацию с просьбой самостоятельно связаться с владельцем квартиры. Также можно обратиться к председателю совета дома или вызвать полицию, ссылаясь на местный закон о тишине. На арендаторов также можно пожаловаться, даже не зная контактов хозяина, фиксируя факты нарушений с привязкой к номеру квартиры. И слово «Шумахер» внесли в орфографический академический словарь академис Института русского языка имени Виноградова РАН. Оно трактуется как синоним гонщика и лихача и было добавлено в текущем году. Михаэль Шумахер – это немецкий автогонщик, который вместе с Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов Формулы-1. Всего на его счету 91 победа на Гран-при. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей и 59 копеек. Евро торгуется на отметке 100 рублей и 57 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

0: если не только музыка греет вашу душу, друзья, то уверен, вам будет интересно узнать, что после летних каникул в эфир возвращается шоу-игра «Дорогие гости», как и прежде. Каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский будет встречать знаменитостей и задавать им неожиданные, каверзные, порой смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму. И сегодня в шоу «Дорогие гости» придет актер, шоумен, юморист и телеведущий Сергей Белоголовцев. Не пропустите! В 13:00 скучно не будет. На Ретро-ФМ начнется шоу «Дорогие гости», а ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
3: 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: вот добавим немножечко арабских ноток. Совершенно потрясающе. Красивейшая песня от Стинга на Ретро FM. 9 часов почти 50 минут. Талантлив человек. Он талантлив, если не во всем, то во многом. И очень-очень разносторонен в плане своих музыкально-жанровых пристрастий. Согласитесь, друзья. Совсем скоро услышим Сиси Кетч и Михаила Боярского на Ретро FM.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: кому-то в процессе поиска важен результат, то есть искать и найти, а кому-то достаточно самого процесса, тоже очень-очень увлекает. Татьяна Анциферова, песня из фильма «31 июня» на Retro FM, 10 часов и 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я рад пожелать вам доброго утра, друзья. Давайте полистаем гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 6 сентября, день воскресный начинается. Сегодня есть риск вспышек раздражения или стремления все контролировать, но лучше эту энергию перевести в заботу о близких. Овны, помните, правила не всегда удобны, но они защищают от хаоса и проблем в будущем. Тельцы, вы можете столкнуться с колкостями в общении. Не отвечайте сразу, дайте себе временно подумать. Остыньте. Близнецы, позаботьтесь о своих ресурсах, особенно о питании. Раки, в течение дня будет ощущаться напряжение между желанием защищать свое и необходимостью уступать. Львы, вы можете позволить себе отойти от дел, побыть наедине с собой и насладиться заслуженным отдыхом. Девы, если вы наметили встречу с друзьями, проведите ее активно и не расстраивайтесь, если что-то не получится. Весы, чтобы добиться цели, вам придется сделать выбор и отказаться от чего-то не столь нужного. Скорпионы, постарайтесь реагировать на происходящее более спокойно. Пустые эмоции только растратят силы. Стрельцы, ваши действия будут эффективны, если вы сможете действовать по плану. Козероги, в отношениях с партнерами, вероятно, разногласия. Помните, договориться можно только в спокойном состоянии. Водолеи, постарайтесь сделать сегодня максимум бытовых дел, чтобы они не тревожили вас в будни. Ну и, товарищи рыбы, направьте энергию детей в созидательное русло. Например, нагрузите их физически по полной программе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: радоваться выходным, радоваться каникулам, отпуску, любому свободному времени. Это вообще в природе человека, тем более человека работающего. Воскресенье, друзья, день тот самый выходной, который, собственно говоря, предполагает хорошее настроение. Бонни М своей солнечной музыкой это все оправдывает. 10 часов и 20 минут в столице. Всем желаю доброго утра.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Реклама.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Cesar City и Нигме, Палаццо де Агой, Cesar Silica, Дом Малевич, Ice Towers. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3 этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
11: «Битва поколений», 5-й сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
12: Ретро-ФМ.

докторам сейчас, наверное, обидно было, но, с другой стороны, чего от влюбленных еще ожидать, кроме как вот такого, по большому счету, эгоистичного отношения к проблеме и полному осознанию.

рассказала о сотрудничестве РФ и КНР. Россия и Китай обсуждают новые железнодорожные направления, а поручение президента по увеличению товарооборота с Китаем выполняется. Объем перевозок с Китаем растет, и в этом году снова будет рекорд именно в перевозках железнодорожным транспортом. Все 4 существующих железнодорожных перехода с Китаем работают эффективно, и обсуждается расширение по уже существующим направлениям. Россиянам анонсировали индексацию пенсий в следующем году. В 2027 году в России будут проиндексированы страховые, социальные и военные пенсии. С 1 февраля страховые пенсии будут повышать на индекс роста потребительских цен за прошедший год, а с 1 апреля, исходя из роста доходов бюджета социального фонда. Также депутаты напомнили, что некоторым россиянам в этом году положена доплата к пенсии за каждого нетрудоспособного иждивенца. Филологи рассказали, что слово «кофе» в среднем роде допустимо в повседневной речи, однако в официальных документах и публичных выступлениях пока рекомендуется использовать мужской род. Было пояснено, что этот вариант уже закреплен во многих словарях, но пока имеет пометку «разговорный» и стилистически ограничен, поэтому не рекомендуется к употреблению в официальной обстановке. И известный тюлень из Петербурга Крошек вернулся в дикую природу. Он прожил 10 лет под опекой фонда друзей Балтийской Нерпы, однако уплыл в открытую Ладогу. Его спасли в 2016 году и дважды пытались выпустить в дикую природу, но оба раза он возвращался. В этом году эксперимент решили повторить и повторили удачно. Был использован опыт работы со служебными морскими животными, и последние несколько дней Крошек свободно плавал по бухте. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного воскресенья!

0: И вот оно, самое настоящее чудо, конечно же, то, что связывает людей. Нет ни деньги, нет ни общие идеи, нет ни общие дела. Любовь, конечно же. Дуэт Eurythmics на Retro-FM из середины 80-х в 10 часов и 36 минут. Совсем скоро услышим дуэт Альбан и Рамины Пауэр, Шафт и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход.
9: Приглашаем к сотрудничеству.
8: 249-1909. 249-1909.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Вот так вот, друзья, у всех сентябрь, а у нас вдруг весна, ну, по крайней мере, в музыкальном эквиваленте. Смотрите, все про любовь, все романтичнее не придумаешь, просто оторопь берет. Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ, 10 часов 50 минут. Совсем скоро услышим Аббу и Юрия Шатунова на Ретро-ФМ. Всем желаю доброго утра, всем желаю настроения превосходного и чтобы все дела, которые вы запланировали на это воскресенье, непременно получилось сделать так, как вы хотите.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Театра», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
2: Шири-шири.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: Тут сразу два позитивных момента, друзья. Во-первых, хорошо, когда есть что вспомнить. Во-вторых, хорошо, когда, в принципе, удается что-либо вспомнить. И это вспомненное не причиняет никакого дискомфорта. Юрий Антонов на Retro FM в 11 часов почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад пожелать вам доброго пока что еще утра, друзья. И, конечно же, желаю хорошего настроения под любимую музыку. В общем-то, сложно другое настроение приобрести. Но мы даже стараться не будем. Я про другое настроение. А хорошее настроение — это наше все. Совсем скоро услышим Фэнси, ансамбль «Самоцветы» и дуэт «Роксет» на Retro FM.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Retro FM.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях шоумен Сергей Белоголовцев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Сегодня в час дня.
1: Дорогие гости на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай! Вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Казань. Сегодня в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Retro FM 70-е.
1: Retro FM 80-е.
2: Retro FM 90-е.
1: Retro FM Sanremo.
15: И вечеринка Retro FM.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
16: 12+.

0: И кое-что об особенностях музыкальной кулинарии или кулинарии. Фэнси на Ретро FM в 11 часов и почти 35 минут. Кто-то готовит, ну, я уж не знаю, поздний завтрак или ранний обед, пританцовывая, и ожидает, что же будет дальше здесь на Ретро FM. А скоро услышим Майкла Джексона, Тодд Кутуньо и группу «Мираж».
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Ретро-ФМ.
9: Наш сайт retrofm.ru.
8: Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: И все-таки одно из предназначений музыки, пусть даже и популярной танцевальной музыки, это объединять людей. Очень многие сошлись во мнении, что, в общем-то, танцевать можно под любую музыку, которая к этому призывает. А дальше уже не важно. Майкл Джексон на Ретро-ФМ в 11.50. Дальше услышим Криса, Кельми и ансамбль Joy.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: Москве уже полдень, на Ретро-ФМ не только ваша любимая музыка, но и кое-что, что интересно и по-другому.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Всем добрый день, с вами Игорь Акулов. Сегодня в Новой Переделкино продолжается праздничная программа «Ко дню города». На сцене выступит большое количество исполнителей, а театральную часть представит Московский театр иллюзии и Московский драматический театр на Перовской. Они подготовят программы «Лучший город Земли» и «Тебе, Москва». Также будут работать мастер-классы, где можно сделать небольшие сувениры и предметы декора своими руками. Вход бесплатный. На Грибном канале в Крылатском проходит международный турнир «Кубок доброй воли». Более 800 спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана, Турции, Филиппин и других стран. Зрители увидят заезды на каноэ, грибному слалому, канупола, а также гонки на лодках «Дракон» и сабордах. Сегодня финал награждения победителей командного зачета, а среди участников российской команды олимпийские призеры и чемпионы мира. Напротив дома номер 23 на Арбате работает выставка «Цитаты Раневской» и «О Раневской», посвященная 130-летию актрисы. Экспозиция собрала не только знаменитые фразы актрисы, но и высказывания людей, которые знали ее по работе и общению. Отдельный раздел рассказывает о Раневской в кино, на стендах фотографии со съемок и кадры из «Вспышки», «Подкидыша», «Мечты», «Весны» и «Золушки». А еще одна линия связана с Александром Пушкиным. Его творчество занимало особое место в жизни актрисы. Как итог, это не подборка цитат, а небольшой портрет через ее собственные слова, воспоминания современников и фотографии. Также в театре «Одеон» идет гастрономический мюзикл «Москва от заката до рассвета». Спектакль, который начинается за столом. В стоимость билета входит авторский ужин из 4 блюд, а актеры появляются непосредственно среди гостей и постепенно включают их в действие. Сюжет переносит зрителей в мистическую Москву, где девушка оказывается в мире графа, загадочного властелина темного мира, а ее история переплетается с борьбой за любовь и власть. Ну и в особняке Дашкова показывают иммерсивный спектакль «Вернувшаяся новая реальность», постановку, где зритель не сидит на месте, а свободно перемещается по 4 этажам особняка. Каждый гость получает маску и сам решает, за каким персонажем следить и какие сцены смотреть. 2 человека на одном сеансе могут увидеть абсолютно разные версии одной истории. В основе спектакля «Привидение» Генрика Ибсена и история семьи, которую преследуют старые тайны. Классический сюжет превращается в самостоятельное путешествие по пространству. За одной дверью диалог, а за другой может оказаться танец или отдельная сцена. На этом пока все. Проводите выходные с удовольствием и слушайте любимую музыку на Ретро-ФМ. Всем отличного воскресенья!
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: А вот если честно и положить руку на сердце, как говорится, мы с вами, друзья, в состоянии сделать любой день самым лучшим в году, и таких дней в наших личных годах может быть бесчисленное, ну как бесчисленное, все 365. Почему? Потому что каждый сам кузнец своего счастья, и неважно, по каким улицам несет ух ветер, и вообще несет ли он там чего-либо, и где мы ходим. Наталья Ветлицкая на Ретро-ФМ, 12 часов 20 минут. Скоро Рафаэл Кара, группа «Старый приятель» и «Блэк» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. Сегодня в 17.00 для лиц старше 16 лет.
7: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
14: Больше сделок.
13: Квартиры от агентства «Статус».
14: Строительство загородных домов от честного застройщика.
13: Складывайте возможности. Умножайте доход.
14: Приглашаем к сотрудничеству.
13: 249-1909. 249-1909.
15: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
8: Ретро-ФМ.

0: Вот он, заряд хорошего настроения. Вот она, энергия в музыкальном эквиваленте. Рафаэла Карра в 12 часов и 35 минут на Retro FM. Дальше, друзья, услышим Милен Фармер, Блю Систем и Паула Смеяна с песней из фильма «Мэри Поппинс. До свидания». Вот та самая непогода. Да-да-да, шагаем, как говорится, в ногу с погодой, ну или непогодой.
1: Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем».
3: 16+.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+. Александр.

0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: В Москве уже 12 часов и почти 50 минут, а это означает, друзья, что, во-первых, я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи уже на следующей неделе. И буквально через несколько минут на Ретро-ФМ начнется шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Сегодня к нам пришел актер, шоумен, юморист и телеведущий Сергей Белоголовцев. Так что делайте, друзья, Ретро-ФМ громче, оно того стоит. Ближайший час скучно совершенно точно не будет. Всем счастливо. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
15: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
16: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
17: Радио Хаб. 12+.
18: Ретро-ФМ.

0: Ждали и дождались. Новый сезон шоу «Дорогие гости» на Ретро FM. Час дня в Москве.
1: Дорогие гости на Ретро FM.
2: Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: Дорогие гости.
2: С Максимом Ковалевским
1: на Ретро FM.
0: И вот он пришел, долгожданный сентябрь. И вот оно, долгожданное, любимое шоу миллиардов людей. Шоу «Дорогие гости». Шоу, которого... Второго такого нету на планете Марс. Это, кстати, научно подтвержденный факт. Друзья, добро пожаловать на юбилейный 37-й сезон шоу «Дорогие гости». Я каждый год говорю, да, 37-й юбилейный. Давай 39-й в этом году будет. Ну, тоже юбилейный, да? И начать мы этот сезон решили с козырей. Вот прям вот с легенды, с самой настоящей. Сергей Белоголовцев. Шоумен, актер, телеведущий, радиоведущий. Ну, кто не знает, кто такой Сергей Белоголовцев. Сережа, привет.
3: Здравствуй, Максим. Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели.
0: Я очень рад тебя видеть. Я счастлив, что ты на ходу, хоть и с пробегом.
3: Хоть и после ТО, да, варварского.
0: После ТО, да. У тебя была непростая история со здоровьем, но, слава богу, все позади.
3: Да, друзья мои, 2 года назад меня треснул по голове, подкравшись коварно сзади, инсульт. Теперь я всех призываю следить за своим здоровьем.
0: Рад тебя видеть, счастлив, что ты снова в строю.
3: Спасибо.
0: Тебе сегодня предстоит нелегкая задача. Как когда-то Сергей Белоголовцев вел программу
3: «Игра в кино».
0: «Игра в кино». И ведущие «Ретро FM» были на этой передаче.
3: На этом шоу.
0: На этом шоу. Сегодня у нас, так сказать, ответный визит. Сегодня тебе предстоит проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей. Все проигранные тобой деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос. Этот вопрос выберешь ты.
3: Отлично. В связи с тем, что я сказочно богат, я не пожалею.
0: Я тоже так подумал.
3: Как каких-то там...
0: 100 тысяч.
3: 100 тысяч рублей.
0: Ладно, внимание, первый вопрос. Давай разомнемся.
3: Давай.
0: 2000 рублей стоит этот вопрос. Каждая итальянская хозяйка с самого детства знает 3 числа. 10, 100 и 1000. Что означают эти числа и для чего они нужны?
3: Это, видимо, для готовки чего-то.
0: Чего?
3: Макарони.
0: Ну, конечно!
3: Паста, возможно.
0: Эти 3 числа необходимо знать для приготовления спагетти. 10 граммов соли, 100 грамм спагетти и 1000 грамм воды. Именно в таких пропорциях варят спагетти.
3: Настоящие итальянские.
0: Ну, типа, да. Неужели кто-то отмеривает 1000 миллилитров, когда... Хочешь сварить спагетти. Я тебя умоляю.
3: Это да.
0: Но тем не менее, первый вопрос ты прошел, он был легкий, очевидный. Ты сохранил 2000 рублей.
3: Прекрасно, они мне пригодятся.
2: Дорогие гости.
1: На Ретро FM.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Сергей Белоголовцев, легенда телеэфира, сегодня у нас в гостях, отвечает, друзья, на ваши вопросы. Сережа, скажи, пожалуйста, ну ты ведь открываешь какие-то телевизионные телеканалы в соцсетях?
3: Да. Вы знаете, я ВКонтакте создал свой блог телевидения Сергея Белоголовцева. Там уже несколько очень забавных и интересных познавательных роликов лежит. Ну, я всех призываю, ребята, следите за питанием, за лишним весом. Ни в коем случае не позволяйте холестерину пробираться к вам в организм.
2: А пельменям можно пробираться?
3: Пельменям можно, ну, так, очень умеренно. Желательно без майонеза и пробираться туда.
2: Да.
3: Вот, пельмени — это, в принципе, та же паста итальянская. Те же равиоли, да. А итальянская кухня плохого не посоветует.
2: Вот
3: мы убедились недавно.
2: Совершенно верно.
3: Отвечая на вопрос
2: нашего слушателя.
3: Вот, поэтому, дорогие друзья, поддержите мое начинание.
2: Лайк, репост приветствуется.
3: Лайк, репост, да. Рассказ друзьям, все это приветствуется и поощряется.
2: А сейчас, внимание, следующий вопрос.
3: С удовольствием.
2: 2000 рублей он стоит.
3: Не страшно.
2: В феодальной Японии самураи носили мечи на левом боку, затыкая за пояс, из-за чего клинок заметно выпирал. Так было удобнее быстро выхватывать меч правой рукой в случае опасности. При встрече на узкой дороге самураи, придерживавшиеся левой стороны, не задевали ножнами друг друга, что снижало риск случайного конфликта или дуэли. Вопрос.
3: Так.
2: Как данное правило применили в последующем? Это правило действует в Японии до сих пор. И, кстати говоря, не только в Японии. Также в Индии, это подсказка. Также Англия, конечно, самое главное.
3: А, ну правостороннее движение, конечно. Правостороннее автомобильное движение.
2: Совершенно верно, только оно называется левостороннее.
3: Левостороннее.
2: Да. Которая применяется по сей день. Блестяще. Я, кстати, сам путаю всегда. Правостороннее, левостороннее.
3: Ну, по встречке ты не ездишь, наверное?
2: Ну, нет, конечно.
3: Молодечек.
2: Ну, нет, конечно.
3: Друзья, соблюдайте ПДД.
2: Да, значит, Сергей, еще 2000 рублей ты сохранил, не проиграл.
3: То есть весь этот миллион, который я с собой сегодня приволок.
2: Пока придержи.
3: Увезу домой. Какое счастье.
1: Дорогие гости
0: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Отличный шанс заработать на звездах.
2: Друзья, Сергей Белоголовцев сегодня отвечает на ваши замечательные вопросы. Я хотел, кстати говоря, пользуясь случаем, сделать небольшой комплимент нашим слушателям. Насколько выросло качество присылаемых вопросов?
3: Ну, пока вопросы, кстати, интересные, действительно.
2: Одно такие. Удовольствие. Ты знаешь, я вчера отбирал вопросы. Просто даже жалко было какие-то не брать.
3: Да, я, кстати, хочу посоветовать, вот, если у вас еще есть в заначке что-нибудь интересное, направьте это в «Что, где, когда».
2: Не надо.
3: Не надо. Не надо. Все на шоу Ковалевского.
2: Конечно. Да. Все сюда в шоу «Дорогие гости».
3: Да.
2: Внимание! Следующий вопрос. Он также стоит 2000 рублей. Ты был когда-нибудь в Пермском крае в Кунгурской ледяной пещере?
3: Вот чего еще не посетил до сих пор, это вот Кунгурскую
2: пещеру. Я тоже не был. Но она есть, она ледяная, и она известна в мире как один из наиболее интересных объектов экстремального туризма. Эта пещера является визитной карточкой Пермского края, на секундочку.
3: Да, Пермский край прекрасен, не только этой пещерой.
2: Абсолютно. Однако, вплоть до конца XIV века люди использовали это подземное пространство для иных целей, то есть не для туризма. Вопрос, скажи мне за 2000 рублей. Чем служила пещера для местных жителей?
3: Ну, конечно же, холодильником.
2: Внимание, правильный ответ. Конечно же, эту пещеру использовали как холодильник. Благодаря уникальному микроклимату и постоянным отрицательным температурам в первых гротах люди круглый год хранили там мясо, рыбу и другие скоропортящиеся, выговорил, продукты. Торговцы и крестьяне использовали пещеру как склад задолго до появления современных холодильников. Браво, Сергей Белоголовцев.
3: Браво, пермяки и соленые уши. Так их называют.
1: Шоу «Дорогие гости»
0: на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3-й этаж.
8: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
10: «Битва поколений», 5-й сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
16: Круглосуточные без рекламы.
0: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
17: 12+.
18: Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро FM.
1: Каждый ответ имеет свою цену.
2: Легенда телерадиоэфира, актер, юморист, у меня написано. Телережиссер, шоумен Сергей Белоголовцев сегодня у нас в гостях.
3: Там вот написано, что я юморист.
2: Да.
3: Но вы знаете, некоторое время назад я еще встал на одну скользкую дорожку. Я стал сочинять...
2: На каток?
3: Стихи.
2: Да ты что?
3: Даже несколько песен на мои стихи, сочиненные моим другом-композитором Николаем Добкиным. Вот, и мы иногда устраиваем концерты. У нас есть такое трио, которое называется «Снупи вернулся». Елена Дмитриева, Николай Добкин, Сергей Белоголовцев. Ну, в общем, друзья мои, следите, пожалуйста, за рекламой.
2: «Снупи вернулся».
3: «Снупи вернулся». Московское трио.
2: Вокально-инструментальное трио. Ну, прекрасно. Внимание, следующий вопрос. Он также стоит 2000 рублей. Есть такой писатель Евгений Осетров. И он, Евгений Осетров, назвал одно место царством вечно хорошей погоды. Что это за место такое, по мнению Евгения Осетрова?
3: Может быть, это детство?
2: Детство. Нет. Это прям конкретное место.
3: Конкретное место.
2: И это не Кунгурская ледяная пещера.
3: Наверное.
2: Ты будешь удивлен, насколько все просто и очевидно.
3: Неужели Африка? Ну, нет, наверное.
2: Ну, конечно, нет. Это метро. Ну, очевидно же, да?
3: Очень интересный вопрос. А я, кстати, вот с огромным удовольствием езжу в метро.
2: Я тоже.
3: До сих пор.
2: Я тоже.
3: Во-первых, отсутствие пробок. Во-вторых, такое вот воспоминание о детстве и юности.
2: Но ты знаешь, вот я про воспоминания. Сейчас же есть новые ветки метро, где поезда бесшумные, безвагонные. То есть одна такая кишка едет. Ты можешь от начала до конца насквозь пройти. И нету стыков рельс, то есть поезд не делает это
3: туду-туду-туду-туду. Не делает.
2: А, да, и вот ты едешь по такой новой ветке, а потом пересаживаешься на старую, где еще есть стыки и где еще есть вагоны. И вот тогда, да, вот возникает что-то такое. Да, а так сейчас в Москве метро, конечно, стало сильно лучше.
3: Это правда, кстати.
2: Чем во времена нашей молодости.
3: Можно сказать спасибо огромное всем людям за это ответственным.
2: Ну ладно, сейчас не об этом. Значит, что, Сергей Белоголовцев проиграл первые 2000 рублей.
3: Ну, за такой вопрос не жалко отдать 2000 рублей.
2: Согласен.
1: Дорогие гости
0: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Здесь необычные вопросы приносят вам хорошие деньги.
2: Шоумен Сергей Белоголовцев сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы и проиграл уже первые 2000 рублей благодаря...

0: сюда. Да.
1: С нашими широченными плечами.
0: Плечами, вот именно. Совершенно верно. Усы – это радар, кошачий радар. Они работают как высокочувствительный природный радар. Длина усов взрослой кошки примерно пропорциональна ширине ее тела. Ничего себе. В самых широких местах. Ого! А у кошки самые широкие места – это плечи и бедра. Представляешь? Господи. То есть, представляешь, у человека были бы такие усы? Это же размах плеч-то какой огромный. Значит, совершенно верно, Сергей.
1: Это я помню еще из детства.
0: А, ты знал, да.
1: Да, я помню, была такая прекрасная передача, она называлась «КоАП». Ее транслировали по всесоюзному радио. Про животных там нам рассказывали в такой развлекательной манере.
0: И вот оттуда, да?
1: И вот оттуда, я помню, много всяких...
0: Ладно, сохранил 2000 рублей. Мне тут пишут, что пора поднимать стоимость вопроса. Ну, мы это сделаем буквально через пару минут.
2: Дорогие гости! Реклама.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
5: 15+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Только у нас вы можете заработать на звездах.
2: Сергей Белоголовцев, шоумен, музыкант, солист группы «Снупи» вернулся.
3: И главный сочинитель текстов для этой группы.
2: Да. Сергей, как я уже озвучил выше, ты проигрываешь всего лишь 2000 рублей. Публика наша возмущена, поэтому просит поднять ставки. Ну, ты же не против?
3: Я не против.
2: Ну, конечно. Куда деваться-то?
3: Как недавно я разговаривал со своим приятелем, прекрасным товарищем Петей Фадеевым, который со мной вместе работал на ТВ-6, и он мне подсказал один хороший ответ на вопрос «Как твои дела?». Петя сказал, что его научили, что психологи, что по фэншую надо отвечать «Я процветаю».
2: Хорошо.
3: Вот он говорит, это некоторых, конечно, очень злит, завистников.
2: Слушай, я почти по фэншую. Я всегда отвечаю великолепно, блестяще, да. Фантастически. Вот я так. Ну что, давай вернемся к нашей викторине.
3: С удовольствием.
2: Внимание, следующий вопрос. И как и было обещано, он стоит 3000 рублей. Значит, от холода давай в жару. Традиционные блюда в жарких странах почти всегда содержат много специй. Интересно, почему?
3: Ну, насколько я помню, это для того, чтобы никакая...
2: Сволочь!
3: Ой, вот, да, никакая зараза не могла пробраться в организм и там поселиться.
2: Смотри, я не весь вопрос зачитал. Это важно не только для защиты продуктов от быстрой порчи, не только от того, чтобы в организм не пробралась всякая зараза, так и написано, но еще для чего-то.
3: Может быть, это каким-то образом помогает регулировать тепловой баланс человека?
2: Так, все встали и вышли. У ведущего испортилось настроение. Это совершенно правильный ответ.
3: То есть я сохранил 3000?
2: Сохранил.
3: Яху!
2: Правильный ответ звучит так. Это нужно для терморегуляции. От специй бросает в жар, и так они помогают телу охлаждаться естественным путем. Ну как так? А я думаю, почему меня всегда в жарких странах тянет на острое? Я обожаю. Ты знаешь, ты любишь острое?
3: Очень.
2: И я очень. И я прям в какой-то момент на физическом уровне, не только во рту, а вообще всем телом ощущаю прямо кайф. Вот прям кайфую от острого.
3: Ну, конечно, тайская кухня, она потому и острая.
2: Да, потому что кайфовая.
3: Потому что кайфовая, потому что еще и полезная.
2: Да.
3: Для терморегуляции.
2: Вот. Так что, Сергей, ты зачем-то сохранил еще 3000
3: так
2: рублей?
3: Так что давай, Максим, сейчас эфир закончится, возьмемся за руки с тобой.
2: И поедем в Таиланд?
3: Поедем в Таиланд,
2: договорились.
1: Дорогие гости! На Ретро-ФМ!

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Самое прибыльное шоу.
2: Друзья, Сергей Белоголовцев в студии Ретро-ФМ. Настоящая легенда. Сережа, еще раз повторю.
3: Легенда о динозавре, я бы добавил.
2: Да и сам динозавр.
3: Такой был фильм в свое время. Японский.
2: Да, легенда, точно, о легенда о динозавре. Точно был такой.
3: В моем детстве.
2: Точно.
3: Да,
2: у нас с тобой детство было в одном дворе практически.
3: Да. Огромные очереди в кинотеатры. Вот да. Эти прекрасные.
2: Значит, у меня есть один прекрасный вопрос, который я приготовил почти к финалу.
3: Припас.
2: Припас.
3: Давай.
2: Он стоит 4000 рублей. Ну, я могу позволить себе.
3: Ставки все повышаются и повышаются.
2: 4000 рублей.
3: Ну что ж, их есть у меня.
2: Смотри, в джунглях Амазонки проживает племя пирахан, практически не имеющие в языке числительных. Это очень интересно. Используется всего лишь 3 числительных. 1, 2 и вот третий назови.
3: 1, 2.
2: И хочется тебе подсказать, потому что, ну, когда знаешь ответ, он простой.
3: 1, 2 и 3.
2: Могло бы быть и так. Но нет.
3: Нет.
2: Еще раз зачитаю вопрос.
3: Да.
2: В джунглях Амазонки проживает племя пирахан, практически не имеющее в языке числительных. Используются даже не числительные, а слова. 1, 2 и еще одно.
3: Много. Попал?
2: Попал! Да! 1, 2 и много! Да что ж такое? Но это круто. Мне почему-то очень понравился этот вопрос.
3: Хороший вопрос.
2: Насколько бы наша жизнь стала проще?
3: Да.
2: Если бы у нас было 1, 2, я обчелся. Все. Значит, Сергей,
3: сколько у тебя денег? Ну, если в миллионах, то 1, 2 и много.
2: Да.
3: У меня много, допустим, человек бы отвечал, и никакой бы зависти.
2: Давай я с горечью произнесу, что ты проигрываешь всего лишь 2000 рублей. Да, и пойдем на финал уже.
3: Давайте.
2: Давайте.
1: Дорогие гости на Ретро-ФМ. Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды в эфире – это к деньгам.
2: Сергей Белоголовцев – легенда теле- и радиоэфира, актер, юморист, телережиссер, шоумен, солист группы «Снупи» вернулся. Автор собственного телеканала Сергей Белоголовцев ВК.
3: Да.
2: Куда мы сердечно всех приглашаем.
3: In the house.
2: In the house. Подписывайтесь. Ставьте лайки, делайте репосты. Рассказывайте об этом друзьям. Несите это в массы.
3: Да, и комментируйте, конечно.
2: А, комментарии приветствуются. Причем даже негативные. Ты знаешь, что негативный комментарий равняется позитивному?
3: Мне очень интересны любые комментарии. На самом деле, негативные и позитивные.
2: Да.
3: Потому что негативные комментарии позволяют улучшать качество того, что ты делаешь.
2: Да.
3: Там, Сергей, вы очень косолапый, например.
2: Например.
3: И уже следишь за своей походкой.
2: За своими лапами.
3: Да.
2: Итак, внимание, Сергей, последний вопрос. Он стоит 5000 рублей. Как правило, этот... А, вот, кстати, еще одна традиция нашей программы. Всегда последний вопрос посвящен пословицам и поговоркам. И еще ни один человек не ответил правильно на этот вопрос. Ни один. Ни один. Я надеюсь, ты не будешь нарушать традиции нашего дома?
3: Ну, раз я у вас в гостях, постараюсь их не нарушать. Но, с другой стороны, деньги-то мне тоже...
2: Да, не лишние.
3: Не лишние, да.
2: Внимание, последний вопрос. Он стоит 5000 рублей. Вопрос. Как звучит начало пословицы? Впереди ума рыщет, беды ищет. Еще раз. Впереди ума рыщет, беды ищет. Ну, в принципе, я довольно четко передаю. Между прочим, у меня абсолютно музыкальный слух. Впереди ума рыщет, беды ищет. Красиво. Вот особенно первая часть.
3: Да.
2: В моем исполнении. Сейчас не скажешь, 5000 проиграешь. Язык мой, враг мой. Впереди ума рыщет, беды ищет.
3: Язык мой, враг мой, да. То есть обычно используют первую часть.
2: Да, именно. Пословицы. Все знают язык мой, враг мой.
3: Язык мой, враг мой, да.
2: Друзья, Сергей Белоголовцев сегодня проиграл 7000 рублей.
3: О, Господи.
2: Не нарушил ни одну традицию. Хорошо себя вел. Сережа, какой вопрос понравился тебе больше всех? И кто из наших слушателей получит проигранный тобой 7000 рублей?
3: Мне больше всех понравился вопрос про метро.
2: Прекрасно. Григорий Крицкий из Екатеринбурга прислал нам прекрасный вопрос. Какое место писатель Евгений Осетров назвал царством вечно хорошей погоды? И правильный ответ – метро. Давай поздравим Григория из Екатеринбурга.
3: Григорий из Екатеринбурга. Я вас поздравляю. Надеюсь, вы потратите деньги, выигранные у меня, с умом.
2: С умом. Мы проиграли деньги с умом.
3: Да.
2: А вы, Григорий, эти деньги потратите с умом. Ну что, Сереж, все. Мы сделали прекрасное дело. Я был счастлив тебя видеть.
3: Я тоже.
2: Ну что, тогда приходи к нам еще и обязательно с деньгами.
3: С удовольствием. Вот поднакоплю немножко.
2: Да, вот немножко.
3: Сейчас
2: поднакопи.
3: Да, пойду на какую-нибудь работу, наконец-то уже.
2: Поработай работку.
3: Поработаю работку, заработаю денежку.
2: И приходи.
3: И прям с мешочком, с таким, да, холщовым.
2: Да. И приходи.
3: Да, как инкассаторы.
2: Спасибо огромное.
3: Спасибо вам.
1: Шоу «Дорогие гости»
0: на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

Столица России продолжает отмечать День города. 879 лет исполняется Москве, с чем мы ее в очередной раз поздравляем. Ну и если у вас есть тоже повод для поздравления и приветов, ликуйте, друзья, ваше время пришло. 60 минут на все про все у нас имеется, так что пишите все свои послания. Напомню, можете присылать мессенджер Макс под постом Филичита. Доставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Филичита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем, 5533 номер. Вначале обязательно пишите RetroFM, и тогда я все увижу и обязательно озвучу. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую. Ну и с удовольствием даю старт вашей любимой программе под названием «Филичита». Поехали! Поехали!

0: Мама Мария. Не успела мечта начаться, как посыпались ваши сообщения, словно на семечки из пакета, успеваю только ловить, друзья. Поехали. Добрый вечер, Ретро-ФМ. Я из Дивногорска. Видимо, в Дивногорске уже вечер. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Екатерине Макаровой. Я ее сильно люблю. Мы сейчас на даче, жарим шашлыки и отдыхаем. Поделился Алексей. Приятного вам отдыха, ну и аппетита тоже. Здравствуйте. Хочу передать привет и поздравить всех с хорошей погодой. Года. И, друзья, лето продолжается. Тверичи, привет. Подпись Наталья. Продолжается лето. Ура! Бабье лето, кстати, начнется 8 сентября. Продлится 5 дней, но это в Москве. Поздравляем Кристину из Омска с днем рождения. Желаем исполнения желаний, крепкого здоровья и благополучия. Подпись «Любимая семья и подруга». Далее, сегодня мы включаем Ретро-ФМ в честь нашего родного человека Павла Сергеевича Малякова. Паша, любимый муж, замечательный папа и лучший зять на свете. Мы все тебя очень любим. Ты наша опора, наш защитник и генератор хорошего настроения. Спасибо тебе за твою доброту, заботу и золотые руки. Пусть твой день будет таким же солнечным, как песня, которая играет сейчас в эфире. Ну, сейчас песня не играет, а заиграет через пару минут. С днем рождения, твоя команда, жена, дети и все родные. Так заканчивается все послания. Далее, привет любимому мужу Андрею. Москву поздравляю с днем рождения, а у нас день города Волгограда в следующие выходные, написала Наталья. Наталья, ну, тогда с наступающим. Хочу передать привет друзьям Артему и Диме, которые везут груши. Матвей поделился, пусть довезут. Любимая Феличита, передаю привет и позитив моим родным, маме Юле, папе Юре, бабе Ире и деде Косте. Я их очень люблю. Мы все вместе собираем яблоки и слушаем наш любимый радио Ретро-ФМ. Ульяна из Челябинска.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Да, недавно только были Рики Повери с песней «Мам Мария». Теперь вот Ингрид с песней «Мам Мия». Это, друзья, тонкий намек на то, что нужно срочно передать привет всем мамам. И сказать, что мы их все очень сильно любим. Продолжается «Филичита» на Ретро-ФМ. Прямо сейчас свежая партия ваших приветов и поздравлений. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет любимому мужу Алексею, который отделывает красивый фасад нашего дома. Написала Верунчик. Ну, пусть отделает хорошо, Вер. Пусть все получится. Ретро-ФМ. Семья Каштановых поздравляет Анну Викторовну Камышникову из Липецкой области с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего, а главное здоровья и счастья. Ретро-ФМ присоединяется. Всем доброго дня. Хочу передать привет моему самому лучшему мужчине и мужу Нагайцеву Максиму. Огромный, нежненький привет с поцелуем. Я тебя обожанки и обнимаю. Твоя жена Нагайцева Алена. Друзья, напомню, что я все цитирую дословно. Большой привет всему Новосибирскому, моему мужу Константину и дочери Валерии. Люблю их очень. Подпись Светлана. Поздравляем Москву с ее очередным днем рождения. Передаю привет моему брату Егору. Спасибо Ретро-ФМ от Алены. Следующий привет коллегам Ресо Гарантия от Смирновой Елены. Ну и еще одно послание. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет своим родителям, брату и бабушке Василиса Кемерова.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Modern Talking на Retro FM, 14.20 столица, однако как быстро летит время. А Новосибирск приветствует любимое радио его слушателей.
1: Retro FM Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай! Вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань. Сегодня в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

Да, уникальная все-таки музыка диско. Заиграли арабески, и сразу поднялось настроение. В общем, друзья, немного диска никогда не помешает, тем более в прекрасный выходной день, который мы проводим в компании программ «Филичита» и ваших приветов и поздравлений. Здравствуйте, любимый Ретро-ФМ. Прошу поздравить мою дочку Лапшину Анечку с днем рождения, с 14-летием. Пусть жизнь будет долгой, счастливой, безоблачной, изобильной, удивительной. Мы тебя очень любим. Мама Таня, папа Андрей, крестная Вера. Спасибо большое, Ретро-ФМ. Вы самое лучшее радио на свете. Спасибо большое. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою мамулю с днем нефти и газа. Именно Астраханский газоперерабатывающий завод города Астрахани. А особенно лаборатории ЦЗЛ, всех сотрудников руководящих должностей. Пожелаю всем счастья и здоровья. Поздравляю теплоэнергетический отдел, вторую бригаду и лаборанта третьего разряда, мою маму Михайлову Ирину Михайловну. С праздником! Привет! Хочу поздравить свою любимую жену Юлию с выпиской из больницы. Пусть быстрее приходит в себя, а то мы с детьми устали есть магазинную еду. Люблю, обнимаю. Павел Акулов, город Челябинск. Да уж, скорейшего восстановления вам, Юлия, поправляйтесь, это главное. Ну а в вопросе еды, я думаю, главное, что она есть. Да ведь, Павел?

0: Нет, это не грустная песня, это романтичная песня. И особенно хорошо она звучит именно осенью. Хулио Иглесиас, «Мами Блю». Продолжайте. Феличита, здравствуйте. Любимую, прекрасную, самую обожаемую супругу Ольгу. Поздравляю с днем города Москвы. Счастья, хорошего настроения, удачи. Целую, обнимаю. Супруг Владимир. Молодец, Владимир. Классный повод поздравить любимую жену. Дорогой Ретро-ФМ, передаю привет из города Ступино. Мы с мужем на даче собрали фасоли и чистим. Всем добра, Наталья. Прекрасно проводите время, Наташа. Мои любимые мамулечки, любимое радио Ретро-ФМ. Гуляю по городу. На улице тепло и хорошо. Анна, город Кемерово. Классные вам прогулки, Аня. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте привет Егору Комиссарову из Нижнего Новгорода от Вани. Сделано. Фичта продолжается. Скоро вернусь со свежей порцией ваших сообщений. Далеко не уходите.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Вечеринка Ретро-ФМ.
9: Ровно в 21:00.
10: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Trade Up. Это Пола Абдул. 14:42 по московскому времени. Продолжается фличита. И прямо сейчас пришло время ваших смс-сообщений, которые вы присылаете на номер 5533. Передайте, пожалуйста, моему другу из Москвы Александру, от Дениса из Копейска. Привет. Доброго дня. Передаю бабуле Татьяне и деду Анатолию крепкого здоровья, уюта и радости в каждом дне. Мамуле Оксане счастья, тепла и побольше поводов улыбаться. Всему саду «Строитель 7» и всем слушателям «Ретро-ФМ» отличных песен, хорошего настроения. Пусть каждый день будет наполнен приятными моментами. С уважением и любовью, Михаил из Магнитогорска. Передайте, пожалуйста, привет Екатерине Левке, моей замечательной жене. Скажите ей спасибо, что она у меня есть. Алексей Шайдовский написал. Екатерина, спасибо вам за то, что вы есть. Передаю привет моим любимым Татьяне Анатольевне и Сергею Васильевичу. Спасибо вам большое за то, что вы дарите нам всем свое тепло. Мы вас очень любим. Без подписи, друзья, не забывайте подписываться. Добрый день. Сегодня свой день рождения отмечает прекрасная женщина Татьяна Ларькова. Дорогая Танечка, друзья и весь коллектив желает вам безграничного счастья, крепкого здоровья, исполнения всех самых заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками, приятными сюрпризами. Роман Буров написал из Северодвинска. Добрый день, самая замечательная передача. Хочу передать привет самому лучшему мужчине Григорию. Едем сейчас от друзей из Владимирской области. Он что-то грустит. Хочу поднять его настроение вот этим самым сообщением. Ему будет очень приятно. Спасибо, с уважением, Ирина из Истры. Григорий, давайте там не грустите. Видите, Ирина поднимает вам настроение. Угу. Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, в Ленинградскую область, город Пикалево, Колбина Елене Владимировне. Большой привет от Гены.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте retrofm.ru.
2: Retro-FM. Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Girls с суперхитом Wannabe. Но еще круче ваше сообщение. Спасибо, что вы есть. Любимое радио на каждый день, везде, в машине, в колонке, вообще везде. Передайте привет Вите в Москве. Всем огромный привет с озера Байкал. Сегодня его день. Видимо, день Вити. Да. Не забывайте подписываться, друзья. Привет моему любимому мужу Игорю. Спасибо, дорогой, за первые опятки в этом году. Мой добытчик, люблю, твоя жена Марина. Здравствуйте, любимое радио. Поздравьте моих любимых детей Лисян, внучек Юлиану и Аишу. Мы сегодня закончили копать картошку. Тоже праздник своего рода. Еще какой праздник. С наилучшими пожеланиями, мама и бабушка Раиля, Башкортостан. Вернемся к вашим сообщениям совсем скоро. Фильчата продолжается.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсовка.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Да, плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
5: «Тэнк 400» теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь-соло Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь-соло Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

Девочкам и мальчикам будем передавать приветы прямо сейчас. Нашу любимую приму Ирену поздравляем с возвращением на сцену. Блистай для нас и для людей, ты наш лучший душевный двигатель. Без тебя на гастролях никак, дорогой наш теплый искренний человечек. Наша самая яркая звезда. Подпись «Самая дружная труппа из Москвы». Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Сергею, моей маме, сестре и любимой доченьке Амелии, которые сейчас отдыхают в Приморье с любовью от жены Алены. Здравствуйте, привет из Красноярска. Я и старшина Цыганов на дежурстве. Очень скучаем и передаем привет старшему прапорщику Уткину. У него сегодня выходной. Повезло Уткину. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет семье Швецовых и любимому мужу Сергею от жены Алены. Сделано. Передаю привет семье Чижовых. Хорошего дня и настроения всем от Александры. Поздравляем Ильину Анну с днем рождения. Замечательный специалист, красивая женщина и мама. Москва, друзья и знакомые коллеги. Ну и, собственно, все. На сегодня, друзья, фельдчита завершается. Я, Тимур Соколов, остаюсь с вами до 7 вечера и жду вас в новом часе.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: Что может быть прекраснее в осенний выходной день, чем танцы на кухне под легендарные хиты от, ну, Тони Эспозито, к примеру. А вот дальше одной кухни вам не хватит, друзья. Да и пожалейте соседей снизу, танцевать и топать на их головах, ну, как минимум, неуважительно. Поэтому надевайте наушники и вперед гулять на улицу и зажигать под Александру Стэн и ее суперхит «Мистер Сексуал Бит», который я вам поставлю через, сейчас скажу точно, 4 минутки. Ну, как раз хватит времени, чтобы одеться.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
1: Болей за Казань. Сегодня в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
10: Ретро-ФМ.

0: SOS for Love. Modern Talking спасает всех, кто в эту минуту испытывает так называемую осеннюю хандру. Хотя о какой хандре может идти речь, когда с нами такая прекрасная диско-музыка? Так что не хандрим, а наслаждаемся выходными по полной программе. Для бывшей группы Queen впереди, а чуть раньше Юрий Шатунов, которому сегодня могло бы исполниться 53 года. Вспомним.
1: Реклама. Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интернет-поток. RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ну, вот не знаю, как вам, а лично мне эта музыкальная работа напоминает о вечеринке Ретро-ФМ, которой можно наслаждаться каждый день с 21 часа до полуночи. Живой уникальный микс из вот таких супер-турбо-гидромега-ультра танцевальных хитов звучит в режиме нон-стоп и только для вас. Так что не пропустите сегодня вечеринку Ретро-ФМ. Будет, как всегда, горячо и танцевально. Ну, а в ближайшем будущем с нами Саваш и Андрей Миронов.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Это мы с Томом Джонсом. Напоминаем вам, дорогие наши дамы, что каждая из вас настоящая леди. И, пожалуйста, никогда, ни при каких обстоятельствах об этом не забывайте. Лучше забудьте о мужчинах, которые вам об этом не напоминают. Крис Норман и Андрей Губин в список таких плохих мужчин не входят. А вот в нашем плейлисте засветятся и, как всегда, вас порадуют своим прекрасным творчеством. Уже скоро.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много...
3: Что же это было, скажи? Колоражи, колоражи.
2: День 17, понедельник, первый Ефим. 31 августа.
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3-й этаж.
6: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем».
11: 16+.
12: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро-ФМ» и достигайте новых высот.
13: Шоу «Дорогие гости»
14: на «Ретро-ФМ».
13: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
14: Воскресенье, час дня.
13: Подробности на retrofm.ru.
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: все вернется, и выходные тоже. Так что не грусти, мы позитивно смотрим в будущее, которое, если мы сами того захотим, будет очень хорошим. Главное, над ним сейчас немного поработать. А результат уж, поверьте, не заставит себя долго ждать. Также не заставит себя ждать хиты групп «Аха» и «Backstreet Boys». Через пару минут услышим.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Вот уж действительно, кондуктор, не спеши. Это к вопросу о времени, которое летит неумолимо, особенно в те минуты, когда тебе хорошо. 16:50 уже в Москве. Завершается очередной музыкальный час на Ретро FM. И окончательную музыкальную точку в нем поставят Алфавили и Чингисхан.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО Альфа-банк.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В игре под названием «Любовь» победителей нет. И об этом должен помнить каждый, как и то, что с настоящими искренними чувствами играть вообще нельзя. Их нужно беречь, как зеницу ока, дабы не потерять и не кусать потом локти. Собственно, об этом потираем в песне «Love is the name of the game» только что на Retro FM. Далее с нами веселые ребята «Реакция», 17:20 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. Сегодня в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем».
12: 16+. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
13: Больше сделок.
12: Квартиры от агентства «Статус».
13: Строительство загородных домов от честного застройщика.
12: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Улетная работа от команды Modern Talking. И таким же улетным по своему драйву, вайбу, как сейчас говорят, будет утро понедельника, если встретите его в компании шоу «Первая смена» на Retro FM. Вас ждут новые игры, крутые призы, интересные темы для обсуждения, новости, шутки, отличное настроение, любимая музыка и, конечно же, наши неподражаемые, фантастические, улетные ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Не пропустите завтра с 7 до 11 утра. Просыпайтесь вместе с нами.
1: Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время.

0: Если кто-то подзабыл английский, напомню, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я. Таков вольный перевод песни Always от команды Erasure. Но я тебя добавлю, пусть всегда будет лучшая музыка от Retro FM. И она будет, друзья! Это я вам обещаю. Майкл Джексон и Женя Белоусов у нас впереди. 17:50 уже в столице. Тимур Соколов у микрофона. Всем пламенный привет.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Да, воскресный вечер медленно, но верно подходит к концу. Если на пороге новой рабочей недели вам тоже хочется закричать «СОС» от обилия грядущих дел, не паникуйте, все у вас получится. Главное – сохранять спокойствие и слушать Ретро FM, ведь с нами даже самый серый пасмурный день становится ярким. Ну а если говорить в контексте осени, то красно-желтым. Группа «Кино» на горизонте, Тимур Скалов, микрофона до 19 вместе с вами.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на 2-м этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Интернет готов? Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е.
1: 12+.
12: Ретро-ФМ.

Фэнси разжигает у нас огонь любви и страсти к диско-музыке, которая, как сказал один очень умный человек, будет жить вечно. Blue System, My Bed Is Too Big, Дитер Буллин споет уже скоро. Ну и про московскую осень расскажет Александр Иванов.

0: Московская осень вступила в свои права совсем недавно, но уже успела влюбить в себя всех нас. Так что пойду и я наслаждаться этим прекрасным временем года. Прощаюсь с вами, друзья. Оставляю в компании лучшей музыки. Впереди Балтимора и группа Kiss. Ну а с 19 встречайте здесь Илью Глебова. Тимур Соколов зовут меня. Это были прекрасные выходные, которые мы провели с вами вместе. Пока. До встречи.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горсовкар.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Интернет-батл «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Выходные – дело такое, можно провести их с чувством, с толком, с расстановкой, а можно как-то бестолково поссориться друг с дружкой и разбежаться. Вот Bad Boys Blue как раз за примирение. Миримся исключительно под музыку Red FM. Через пару минут Starship, Фрэнсис Гойя и Ля Буш. Меня зовут Илья Глебов, 19:20 в Москве.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Все дело в колораже, понимаешь? Можно в любое время есть. Главное, но чтобы было не так много.
3: Что же это было, скажи? Колоражи.
2: 9:17, понедельник, первый Ефим. 31
4: Первый Ефим.
2: Ефим.
4: Да, вторая будет Юлечка, потом Дашку и все. Трое детей хватит, достаточно. План такой.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет. Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Интернет-поток «Ретро FM Sanremo». Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Sanremo». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

0: 19.35, столица, это Starship, и они совершенно категорически настроены, говорят, ничто нас не остановит. Мы, собственно говоря, тоже не собираемся останавливаться, потому что воскресный вечер, и продолжать слушать музыку любимую на Red FM, самое оно, Бонни и Тайлер, Макарена и песня из фильма «Мимино», буквально через 3 минуты.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
6: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17.00, категория 16+.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция «Имплант от

0: Мужчин и женщин поменяться местами предлагают Бонни Тайлер для улучшения, так сказать, взаимопонимания. Ну, мне кажется, это как-то слишком радикально. Мне кажется, для улучшения взаимопонимания проще просто включать одну и ту же музыку и получать удовольствие от прослушивания. 19:50 в столице. Через 3 минуты у нас Билли Джоэл и песня из фильма «Москва слезам не верит».
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Интернет-поток? RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему одежду.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

Дон каждый день буквально. Ну, поскольку сегодня отмечается Всемирный день рыжих, не могу не поздравить с этим днем Риту Субботину. И напоминаю, что они с Сашей Светловым вернулись. Утреннее шоу «Первая смена» каждый будний день. День-день-дон с 7 до 11 на Ретро-ФМ. И для вас новые игры, крутые призы, острые темы для обсуждения, новости, задорный смех, конечно, и любимая музыка. Не проспите первую смену уже завтра в 7 ОО по Москве.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Сиси Кетч и ее разбитое сердце, которое позволило ей исполнить совершенно сногсшибательный хит. По этому поводу, мне кажется, что вообще все как будто бы положительно закончилось. Хэппи-энд получается. 20:35 в столице. Дальше на Ретро-ФМ группа «Браво», Сандра и Джо Кокер буквально через 3 минуты.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», 5-й сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
6: Радиохаб. 12+.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Ботинки ложечки для меня вообще совершенно загадочное изобретение, но если у вас есть такие в арсенале, можно их тоже использовать. Вообще, любая обувь может быть использована в тот момент, когда вы предаетесь танцам. 20:49 в столице. Напоминаю, что с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка у нас для вас на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут здесь будут еще смоки и мелодии из фильма «Папаши». Ну а ровно в 9 начнем танцевать.
1: Реклама.

0: тот самый случай, когда молодые музыканты приносят свой дебютный альбом, и их спрашивают: ну, хорошо, как назовем ваш дебютный альбом? Они говорят: назовем его «Первый». И все ржут и говорят: ну, так это не работает. В результате дебютный альбом «Silent Circle» называется «Номер один», и там как минимум три суперхита для нас с вами приготовлено. Один из них только что прозвучал на воскресной вечеринке «Ретро-ФМ». Меня зовут Илья Глебов, 21.20.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». «Ретро FM» для слушателей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 554-20.

Я тот самый случай, когда хотелось бы как-то вот ожидать других хитов от коллектива, но мы, собственно говоря, готовы не ожидать никаких хитов, когда вот такой вот самый главный. Это британская группа Beloved и их, ну, назовем эту песню «Сладостная гармония». Давайте все вместе сольемся в танцах, как будто бы вот про это говорят, поют нам музыканты. Действительно, сливаемся в танцах на воскресной вечеринке Red FM 21.35 в Москве. И не устаем сливаться, между прочим.

0: Он смущается, но он продолжает думать про нее. Это London Beat и их совершенно нетленные. Ну, то есть, собственно говоря, можно думать про нее и при этом активно двигаться. В смысле, я имею в виду всегда танцевать. 21.50 в столице и воскресная вечеринка ДРФМ. Мы продолжаем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: всем уважении, дорогая Сандра, она просит подождать минуточку, но мы минуточку ждать не можем. Ну, потому что, ну, что ждать минуточку? Минуточка туда, минуточка сюда. У нас главное, что нужно танцевальное движение отрабатывать. Мы тренируемся. 22:20 в Москве и воскресная сентябрьская вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3-й этаж.
5: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход.
8: Приглашаем к сотрудничеству.
7: 249-1909. 249-1909.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 90-е. 12+.

0: человек.
1: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
0: Сибирь.

0: Слушайте, ну тут такое дело, если девушка вам говорит, что главное, что она хочет, это быть с вами, и при этом добавляет, что это прям правда-правда, ну тут, собственно говоря, нечем крыть. Просто взять и пригласить ее на танец. 22:35 в столице, лучшая танцевальная музыка в супермиксе для вас на воскресной вечеринке Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
7: 15+.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Тот самый случай, когда человек сидел в углу всю вечеринку и как-то отсиживался, а потом вдруг встал и пошел танцевать. Ну, потому что он кто? Потому что он Рома. Потому что он Рома, Рома Роман, и потому что это винтаж, и это Аня Плетнева. Спасибо ей за вот это вот воспоминание. 22:50 в Москве, и воскресная вечеринка от РФМ продолжается.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Тот самый 1999, ну, тот самый, когда вы считывали, когда конец света придет. Конец света не пришел, а суперхит гостей из будущих, из будущего, пожалуйста, для вас всегда. 23:20 в столице, лучшая танцевальная музыка в супермиксе. Да, полуночи, меня зовут Илья Глебов, мы с вами танцуем.
1: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

Тот самый случай, когда как будто бы к Эмме есть какие-то вопросы, ну, например, выяснить, что там к чему. Но по танцевальной структуре совершенно никаких вопросов. Танцевальная структура вовсю. 23:35 в столице и лучшая танцевальная музыка для вас здесь на воскресной вечеринке Ретро FM. Через 3 минуты продолжим.

0: Так случается. В конце концов, ну, в конце наших танцевальных мероприятий вдруг кому-то хочется прямо изобразить из себя что-нибудь этакое. Пожалуйста, есть вариант изобразить обезьяну, которая съела 3 банана. Это идет в зачет, между прочим. 23:50 в столице. Воскресная вечеринка РЕД-ФМ продолжается. Через пару минут у нас будет «Белая ночь», «Материал Гёл» и «Дуби-дуб». Меня зовут Илья Глебов, а после полуночи встречайте здесь Дмитрия Майорова.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Тикеты, они же билеты на шоу под названием «Новая рабочая неделя». Как бы не нужны, не обязательно, вход свободный, даже принудительный. Заходите, заходите, как говорится. Тема, конечно, легкого понедельника, насколько это возможно. И, возможно, команда «Опус» и «Восток» уже музыкально на подходе на Ретро-ФМ. Давайте проверять вместе, так ли это. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем салют. В столице 20 минут первого.

0: Не говори «хей», пока не... А нет, там не так говорится, что-то путаю. Вообще, лучше меньше слов, а больше проверенных временем хитов на Retro FM. С ними уже поблизости Million Farmer и команда Roxette. Встречаем их в столице 0 часов 34 минуты.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Retro FM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: всем столичным полуношникам. И не только. Все же не забываем про часовые пояса. Большие-пребольшие приветы. Ретро FM, это Queen и команда Бакаран на ближайшее. В Москве 0 часов 49 минут.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

без всяких двусмысленностей. Wonderful life. Действительно wonderful. Жизнь прекрасна. Просто несмотря на мажорное и светлое звучание этой истории Black, также обманчивое жизнерадостное название, этот Wonderful Life. Песня написана с большой долей иронии. Меланхолия. Так, унылые унылости отставить. Движемся нескучно музыкально вперед из песни здесь на Red FM. Песнями команды Joy и Simple Red в столице час 20.

0: это не просто имя, а центр мира для героя этой истории. Команды Joy на Retro FM. Сейчас задачил сам себя, вспомнив выражение, как бывает говорят, мир вокруг тебя не крутится. Герой этой песни как бы хотел бы, да, чтобы она крутилась, была всегда рядом. Да, такая некая запутанная мысль. Ладно, впредь буду попроще. Просто несколько минут ожидания, услышим «Ахай» и «Мираж» здесь на Retro FM, столице, час 35 минут.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Retro FM 70-е.
1: Retro FM 80-е.
2: Retro FM 90-е.
1: Retro FM Sanremo. И вечеринка Retro FM.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM. 12+.

Некоторые с такой ярой любовью поправляют народ, когда тот что-то как-то не так произносит. Прям, что ли, фи, деревня. Сейчас не то, чтобы разыгрались какие-то очередные филологические страсти, но эксперты вновь вспомнили про кофе. Хоть слово «кофе» уже узаконено в среднем роде во многих словарях, можно как-то говорить «оно», а не «он». Но все же так говорить не стоит в официальной речи. В обычном разговоре, пожалуйста. Но тут, вспоминая про некоторых, которые любят поправлять, лучше сразу в любом случае говорить правильно «он кофе». То дали послабление и путают народ. В столице час 50 на Ретро-ФМ приближаются Саваши Юрий Антонов.

Петру, так, Петру. Сейчас полез смотреть, кого известного с этим именем мне выдаст, предложит поисковик. Так вот, актер Педро Паскаль, кинорежиссер Педро Альмодовар, и нету Педро. Как бы можно понять, что все, на этом знаменитые Педро закончились. Но кто следил за недавним чемпионатом мира по футболу, знает, что Педро нету, это один из футболистов сборной Португалии. Зачем вам эта информация сейчас? Ну, даже не знаю, пусть будет. Но точно знаю, кто сейчас впереди на Ретро-ФМ. Это Пола Абдул и старый приятель в столице. 2:20.

0: Новая рабочая неделя. И в первую очередь, в понедельник могут устроить нам такой уровень беспокойства. Так, никого, ничего не провоцируем, не будем. В целом о грустном. Будем далее ловить и слушать проверенные временем хиты на Ретро-ФМ. С ними на подходе Альфа Вилли и Блю Систем. Столица, 2 часа 36 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+.

открывать глаза, просыпаться, пока, наверное, еще как-то рановато. Столица на часах всего 2 часа 49 минут. До финала этого часа на Ретро-ФМ успеют отметиться Бананарама и Джо Дассен.

0: the reason.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!